ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱰᱤᱯᱷᱚᱡᱮᱢᱮᱠ ᱟᱨᱡᱩᱭᱞᱚᱝ ᱪᱮ ᱟᱫᱩᱱᱛᱷᱩ ᱫᱤᱢᱟᱥᱟ ᱞᱤᱨᱢᱤ ᱟᱞᱩᱱ ᱟᱨᱡᱩᱭᱠᱥᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝᱥᱚ ᱡᱟᱢᱮᱜ ᱟᱝᱰᱮᱝ ᱞᱚᱝᱯᱮᱱ ᱠᱤᱪᱮᱝ ᱥᱤ ᱦᱮᱢᱯᱚᱞᱟ ᱠᱷᱮᱨᱥᱟᱯᱮᱱ ᱠᱤᱞᱩᱱ ᱟᱨᱡᱩᱭᱠᱥᱮᱱᱟ